Confession of the Groom.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Инцидент с участием израильских военных зафиксирован в ходе выполнения оперативных задач на северном направлении. По данным КАН-11 со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы ЦАЛЯ, на юге Ливана получил травмы военнослужащий резервист. В оборонном ведомстве уточняют, что ранение носит легкий характер и стало результатом несчастного случая, произошедшего во время проведения армейских мероприятий в данном районе. Пострадавшему бойцу была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Подразделение армии обороны Израиля продолжает выполнение всех поставленных перед ними задач в приграничной зоне. Параллельно с этим военное командование устанавливает точные обстоятельства происшествия. Напомню, что комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне официально одобрила правительственный запрос на продление действия режима чрезвычайной военной мобилизации. Соответствующее решение было принято большинством голосов. 4 члена комиссии поддержали инициативу, тогда как 2 высказались против. Согласно утвержденному документу, особые полномочия армейского руководства продлеваются до 30 сентября. Данное разрешение предоставляет армии обороны Израиля юридическое право при необходимости оперативно призывать на службу до 240 тысяч резервистов. Подобная процедура систематического продления чрезвычайного мобилизационного мандата стала стандартной практикой Кнессета с

С самого начала боевых действий в секторе Газа, что позволяет военному командованию гибко планировать ротацию сил и поддерживать высокий уровень боеспособности войск. Американское руководство раскритиковало Тегеран, обвинив руководство Исламской Республики в двойных стандартах и попытках скрыть реальное положение дел на международной арене. По словам президента Дональда Трампа, иранская сторона запрашивает переговоры, но публично отрицает прямой диалог, заявляя о контактах исключительно через Оман. Президент США подчеркнул, что Ормузский пролив уже находится под полным контролем американского военно-морского флота, так что никакое перемещение грузов невозможно без согласия Вашингтона, заключения соглашения или же полной капитуляции. В завершении было подчеркнуто, что несмотря на любые заявления иранской стороны, США намерены окончательно решить многолетнюю проблему и ни при каких обстоятельствах не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Сегодня, 4 августа, продолжается расследование после вчерашнего серьезного пожара в трехэтажном жилом доме в Рамле. Напомню, что экстренный сигнал получили расчеты пожарной станции «Аялон», которые незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии экстренных служб сразу выяснилось, что в охваченном огнем и дымом здании оказалась заблокирована женщина. Бойцы пожарно-спасательной службы Центрального округа оперативно провели поисковые работы. Успешно пробились к заблокированной жительнице и эвакуировали ее на улицу, передав медицинским бригадам для оказания неотложной помощи. Сегодня же спасатели проводят интенсивное проветривание помещений и повторно осматривают все этажи, чтобы выяснить все причины произошедшего. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Слово «цадальники» хорошо знакомо многим жителям севера Израиля. Так называют бывших бойцов армии Южного Ливана – «цадаль». Название «цадаль» – сокращение от слов «цва дром Ливанон», то есть «армия Южного Ливана». Эта военная структура действовала на юге Ливана во время гражданской войны и долгие годы сотрудничала с Израилем. Основной задачей «цадаль» была борьба с вооруженными группировками у северной границы Израиля и контроль зоны безопасности в Южном Ливане. На протяжении многих лет бойцы «цадаля» участвовали в совместных операциях с ЦАЛем. Для многих израильских военных они были не просто союзниками, а людьми, рядом с которыми проходила служба и война. Все резко изменилось в мае 2000 года, когда Израиль вывел войска из Южного Ливана. После ухода армии обороны Израиля тысячи бойцов «цадаль» и члены их семей бежали в Израиль, опасаясь преследований со стороны «Хизбаллы». Многие уезжали в спешке, оставляя дома, имущество и родственников по другую сторону границы. Часть семей позже эмигрировала во Францию, Канаду и другие страны, но многие остались в Израиле, прежде всего в Наарии, Кириат-Шмоне, Твери и других городах севера. Со временем бывшие бойцы «цадаль» получили израильское гражданство, их дети выросли уже в израильских школах, а многие семьи полностью вошли в местную жизнь. При этом для большого числа израильтян слово «цадальник» до сих пор прежде всего связано с уважением к людям, которые много лет воевали рядом с Израилем, а затем были вынуждены заново строить свою жизнь в новой стране. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Инцидент с участием израильских военных зафиксирован в ходе выполнения оперативных задач на северном направлении. По данным КАН-11, со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы ЦАЛЯ, на юге Ливана получил травмы военнослужащий резервист. В оборонном ведомстве уточняют, что ранение носит легкий характер и стало результатом несчастного случая, произошедшего во время проведения армейских мероприятий в данном районе. Пострадавшему бойцу была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Подразделение армии обороны Израиля продолжает выполнение всех поставленных перед ними задач в приграничной зоне. Параллельно с этим военное командование устанавливает точные обстоятельства происшествия. Напомню, что комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне официально одобрила правительственный запрос на продление действия режима чрезвычайной военной мобилизации. Соответствующее решение было принято большинством голосов. 4 члена комиссии поддержали инициативу, тогда как 2 высказались против. Согласно утвержденному документу, особые полномочия армейского руководства продлеваются до 30 сентября. Данное разрешение предоставляет армии обороны Израиля юридическое право при необходимости оперативно призывать на службу до 240 тысяч резервистов. Подобная процедура систематического продления чрезвычайного мобилизационного мандата стала стандартной практикой Кнессета с самого начала боевых действий в секторе Газа, что позволяет военному командованию гибко планировать ротацию сил и поддерживать высокий уровень боеспособности войск. Американское руководство раскритиковало Тегеран, обвинив руководство Исламской Республики в двойных стандартах и попытках скрыть реальное положение дел на международной арене. По словам президента Дональда Трампа, иранская сторона запрашивает переговоры, но публично отрицает прямой диалог, заявляя о контактах исключительно через Оман.

Президент США подчеркнул, что Ормузский пролив уже находится под полным контролем американского военно-морского флота, так что никакое перемещение грузов невозможно без согласия Вашингтона, заключения соглашения или же полной капитуляции. В завершении было подчеркнуто, что несмотря на любые заявления иранской стороны, США намерены окончательно решить многолетнюю проблему и ни при каких обстоятельствах не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Сегодня, 4 августа, продолжается расследование после вчерашнего серьезного пожара в трехэтажном жилом доме в Рамле. Напомню, что экстренный сигнал получили расчеты пожарной станции «Аялон», которые незамедлительно выехали на место происшествия. По прибытии экстренных служб сразу выяснилось, что в охваченном огнем и дымом здании оказалась заблокирована женщина. Бойцы пожарно-спасательной службы Центрального округа оперативно провели поисковые работы, успешно пробились к заблокированной жительнице и эвакуировали ее на улицу, передав медицинским бригадам для оказания неотложной помощи. Сегодня же спасатели проводят интенсивное проветривание помещений и повторно осматривают все этажи, чтобы выяснить все причины произошедшего. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Kiss.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сейерат Маткаль считается одним из самых элитных подразделений армии обороны Израиля. Полное название части – Сейерат Маткаль, то есть разведывательное подразделение Генерального штаба. Подразделение было создано в 1957 году по инициативе офицера Авраама Арнана. При его создании частично ориентировались на опыт британской САС – специальной воздушной службы. Изначально главной задачей подразделения была глубокая разведка и операции за линией фронта. Позже Сейерат Маткаль стала известна и благодаря операциям по освобождению заложников и борьбе с терроризмом. Самая известная из таких операций – Энтебе 1976 года. Израильские командос освободили пассажиров захваченного самолета Air France в аэропорту Уганды. Во время операции погиб командир группы Йонатан Нетаньягу, старший брат будущего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу. Отбор в подразделение считается одним из самых сложных в ЦАЛе. Кандидаты проходят многоэтапные физические и психологические испытания, а подготовка длится около 20 месяцев. За десятилетия через Сейерат Маткаль прошли многие будущие известные политики, военные и предприниматели. При этом значительная часть информации о работе подразделения остается закрытой до сих пор. Именно поэтому у Сейерат Маткаль в Израиле давно сложилась почти легендарная репутация. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

в сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В военно-политическом кабинете Израиля нарастает острейший кризис. Сразу несколько ключевых министров выступили с категорическим требованием провести повторное голосование по вопросу допуска международной структуры Совет мира в сектор Газа. Члены правительства заявили, что одобренный ранее проект соглашения в реальности не гарантирует полноценного обезоруживания местных группировок. Более того, по плану выведения подразделений армии обороны Израиля из сектора Газа предполагается начать еще до полного завершения процесса демилитаризации. В демарше министров также подчеркивается, что текущая дорожная карта фактически внедряет на территории анклава законодательство палестинской администрации, создает непредставленный кабинету новый международный орган контроля, полностью отрывает процесс восстановления сектора от его разоружения и прямо провозглашает создание палестинского государства в качестве главной политической цели урегулирования. Соединенные Штаты выдвинули жесткий ультиматум руководству Исламской Республики, предоставив последний шанс для возобновления переговорного процесса. По заявлению Дональда Трампа, дипломатическое окно возможности остается открытым лишь на крайне ограниченное время, до того, как начнутся, цитирую, «страшные вещи». Вашингтон дает понять, что дальнейшее оттягивание диалога и демонстративный отказ от контактов приведут к тяжелым последствиям. Американская администрация подчеркивает, что иранской стороне необходимо незамедлительно принять решение и сесть за стол переговоров, пока сохраняется последняя возможность предотвратить трагический сценарий развития событий. Израильская авиация готовится к беспрецедентным летным нагрузкам. В текущие месяцы главный аэропорт страны ожидает мощный пассажиропоток. Согласно официальным прогнозам управления аэропортов, суммарно через аэропорт имени Бен-Гуриона пройдут свыше 2,6 миллиона человек, а рейсы обеспечат 47 авиаперевозчиков. Наиболее критические дни с суточной посещаемостью до 100 тысяч путешественников придутся на 6, 13, 17, 20 и 27 августа. В списке ключевых зарубежных направлений лидируют Греция, Кипр, Италия, Эмираты, США и Германия. Специалисты настоятельно советуют выезжать заранее, прибывать за 3 часа в аэропорт, проходить дистанционную регистрацию и отдавать предпочтение общественному транспорту. Военнообязанным гражданам и резервистам отдельно напомнили о необходимости тщательно проверять личность.

личный багаж на предмет боеприпасов во избежание задержек при прохождении службы безопасности аэропорта. Израиль ждет постепенный спад экстремального зноя и плавный возврат климатических показателей к сезонной норме. В ближайшие двое суток температуры начнут незначительно снижаться, в первую очередь в горных и внутренних районах. При этом в дневные часы по всей стране сохранится высокая тепловая нагрузка, а прибрежная полоса продолжит страдать от повышенной влажности. Заметное улучшение погоды произойдет в четверг. После утренней облачности похолодание станет более ощутимым. К выходным дням синоптик обещает приятную погоду с переменной облачностью, вполне подходящую для отдыха на свежем воздухе. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня у Израиля есть официальные отношения с рядом арабских стран. Но еще несколько десятилетий назад сама такая идея казалась почти невозможной. Первой арабской страной, подписавшей мирный договор с Израилем, стал Египет. Это произошло в 1979 году после визита Анвара Саадата в Иерусалим и переговоров в Кэмп-Дэвиде. Следующей была Иордания. Мирный договор между Израилем и Иорданией подписали в 1994 году, спустя 15 лет после соглашения с Египтом. Потом наступила долгая пауза. И только в 2020 году появились соглашения Авраама. Сначала Израиль нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Позже к процессу присоединилась Марокко. Судан также объявил о нормализации, но полноценные дипломатические отношения так и не были пока оформлены окончательно. Эти соглашения изменили саму логику региональных связей. Речь шла уже не только о прекращении войны, но о торговле, технологиях, туризме, авиарейсах и открытых контактах. При этом отношения Израиля с арабским миром по-прежнему остаются сложной и чувствительной темой. Но сам факт, что сегодня из Тель-Авива можно напрямую лететь в Абу-Даби, Манаму или Марракеш, еще недавно казался почти политической фантастикой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В военно-политическом кабинете Израиля нарастает острейший кризис. Сразу несколько ключевых министров выступили с категорическим требованием провести повторное голосование по вопросу допуска международной структуры Совет мира в сектор Газа. Члены правительства заявили, что одобренный ранее проект соглашения в реальности не гарантирует полноценного обезоруживания местных группировок. Более того, по плану выведения подразделений армии обороны Израиля из сектора Газа предполагается начать еще до полного завершения процесса демилитаризации. В демарше министров также подчеркивается, что текущая дорожная карта фактически внедряет на территории анклава законодательство палестинской администрации, создает непредставленный кабинету новый международный орган контроля, полностью отрывает процесс восстановления сектора от его разоружения и прямо провозглашает создание палестинского государства в качестве главной политической цели урегулирования. Соединенные Штаты выдвинули жесткий ультиматум руководству Исламской Республики, предоставив последний шанс для возобновления переговорного процесса. По заявлению Дональда Трампа, дипломатическое окно возможности остается открытым лишь на крайне ограниченное время, до того, как начнутся, цитирую, «страшные вещи». Вашингтон дает понять, что дальнейшее оттягивание диалога и демонстративный отказ от контактов приведут к тяжелым последствиям. Американская администрация подчеркивает, что иранской стороне необходимо незамедлительно принять решение и сесть за стол переговоров, пока сохраняется последняя возможность предотвратить трагический сценарий развития событий. Израильская авиация готовится к беспрецедентным летным нагрузкам. В текущие месяцы главный аэропорт страны ожидает мощный пассажиропоток. Согласно официальным прогнозам управления аэропортов, суммарно через аэропорт имени Бен-Гуриона пройдут свыше 2,6 миллиона человек, а рейсы обеспечат 47 авиаперевозчиков. Наиболее критические дни суточной посещаемостью до 100 тысяч путешественников придутся на 6, 13, 17, 20 и 27 августа. В списке ключевых зарубежных направлений лидируют Греция, Кипр, Италия, Эмираты, США и Германия. Специалисты настоятельно советуют выезжать заранее, прибывать за 3 часа в аэропорт, проходить дистанционную регистрацию и отдавать предпочтение общественному транспорту. Военнообязанным гражданам и резервистам отдельно напомнили о необходимости тщательно проверять личный багаж на предмет боеприпасов во избежание задержек при прохождении службы безопасности аэропорта. Израиль ждет постепенный спад экстремального зноя и плавный возврат климатических показателей к сезонной норме. В ближайшие двое суток температуры начнут незначительно снижаться, в первую очередь в горных и внутренних районах. При этом в дневные часы по всей стране сохранится высокая тепловая нагрузка, а прибрежная полоса

продолжит страдать от повышенной влажности. Заметное улучшение погоды произойдет в четверг. После утренней облачности похолодание станет более ощутимым. К выходным дням синоптик обещает приятную погоду с переменной облачностью, вполне подходящую для отдыха на свежем воздухе. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Еврейский национальный фонд «Керен Каямет ле Исраэль» был создан еще до появления государства Израиль. Организацию основали в 1901 году на 5-м сионистском конгрессе в Базеле. Изначально ее главной задачей был выкуп земель в Эрец-Исраэль для еврейского заселения. Во многих еврейских семьях по всему миру стояли знаменитые синие коробочки «Какаль» для пожертвований. Собранные деньги шли на покупку земли, развитие сельского хозяйства и создание инфраструктуры будущего государства. После создания Израиля деятельность фонда изменилась, но его роль осталась очень заметной. Именно Еврейский национальный фонд сыграл ключевую роль в озеленении страны. За десятилетия организация занималась посадкой лесов, созданием парков, туристических маршрутов и зон отдыха. Сегодня Еврейский национальный фонд работает сразу в нескольких направлениях. Это восстановление рек и водоемов, развитие природных территорий, борьба с опустыниванием, экологические проекты, строительство велосипедных маршрутов и образовательные программы. Кроме того, Еврейский национальный фонд продолжает заниматься вопросами земли и развития периферии. И хотя деятельность «Какаль» нередко вызывает общественные споры, для многих израильтян фонд по-прежнему ассоциируется прежде всего с деревьями и лесами, с идеей страны, которую можно буквально создать своими руками. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Планы по развертыванию иностранных контингентов в секторе Газа спровоцировали острый кризис внутри правительственной коалиции. Министр Бецалель Смотрич и Орит Струк в совместном письме требуют от Бенямина Нетаньяху, цитирую, «немедленно созвать кабинет безопасности, чтобы отменить решение о вводе международных сил стабилизации в сектор Газа». Напомню, что на прошлой неделе правительство согласовало размещение 200 военнослужащих в районе Рафиаха для контроля пилотной гуманитарной зоны. Шаг, который называли необходимым условием перед встречей премьер-министра Бенямина Нетаньяху с Дональдом Трампом. Однако Смотрич и Орит Струк утверждает, что голосование опиралось на недостоверные данные. По их заявлению, утвержденная дорожная карта Мирного Совета напрямую угрожает безопасности страны и противоречит главным целям войны – демилитаризации анклава и полному разоружению радикальных группировок. Новые подробности масштабной морской операции на Ближнем Востоке обнародовало Центральное командование Вооруженных сил США. Для обеспечения жесткого контроля акватории и морской блокады иранской стороны военные задействовали группировку авиации, включая самолеты-разведчики «Посейдон», регулярно дозаправляемые в воздухе заправщиками KC-135. По официальным данным, силы ВВС США принудительно изменили курс 24 коммерческих судов, попытавшихся нарушить режим ограничений. В двух случаях военным пришлось нейтрализовать двигательные установки судов-нарушителей, а еще на два морских объекта высадились военные ВВС. В американском командовании подчеркивают, что непрерывное патрулирование гарантирует, цитирую, «полный контроль ключевых судоходных путей региона». Конец цитаты. Крупнейшие авиаперевозчики Соединенных Штатов продолжают откладывать возобновление прямого авиасообщения с Израилем, существенно продлевая период вынужденной паузы. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, американский авиагигант American Airlines принял решение не выполнять рейсы в аэропорт Бен-Гуриона и обратно как минимум до 27 марта 2027 года. Проверка системы бронирования на официальном сайте компании подтверждает, что покупка билетов на прямые перелеты возможна только начиная с 28 марта 2027 года. Другие ключевые авиаперевозчики США пока сохраняют более близкие ориентиры, однако также не торопятся возобновлять регулярные маршруты. United Airlines не планирует возвращение ранее 7 сентября текущего года, а Delta Airlines рассчитывает приступить к обслуживанию, начиная с 5 сентября. Уголовными обвинениями завершился бытовой конфликт в Хайфе, переросший в масштабный дебош и нападение на стражей порядка. Прокуратура прибрежного округа предъявила обвинение 39-летней жительнице по имени Диана. По данным следствия, находясь в жилом доме, женщина обесточила квартиры, вымазала двери соседей кошачьими фекалиями, разбила вазоны и угрожала жильцам физической расправой. Когда на место прибыла представительница правоохранительных органов, злоумышленница оказала жесткое сопротивление, нанесла сотруднице повреждения кулаком, искусала ее и разбила телефон. Пострадавшей потребовалась помощь в больнице Рамбам. Буйные же соседки инкриминируют сразу несколько статей, включая нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах, умышленную порчу имущества и угрозы лишением жизни. И далее говорим о погоде на день сегодняшний,

вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ансамбль «Батшева» – одна из самых известных культурных визитных карточек Израиля. Компания была основана в 1964 году баронессой Батьей де Ротшильд при участии легендарного американского хореографа Марты Грэм. Поначалу коллектив развивался под сильным влиянием американского современного танца. Однако со временем у Батшевы сформировался собственный художественный язык, который сегодня узнают на крупнейших сценах мира. Настоящий художественный прорыв произошел в 90-х, после прихода Оада Наарина на пост художественного руководителя. Именно с его именем связывают превращение Батшевы в один из самых влиятельных коллективов современной хореографии. Наарин также создал методику Гага, особую систему работы с движением и ощущением тела, которую сегодня изучают танцовщики и актеры во многих странах. Спектакли Батшевы известны своей эмоциональной интенсивностью, свободной пластикой и почти физическим воздействием на зрителя. Ансамбль постоянно гастролирует и выступает в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине и Токио. Для многих зрителей за пределами Израиля именно Батшева стала первым знакомством с современной израильской культурой, смелой, независимой и очень узнаваемой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Планы по развертыванию иностранных контингентов в секторе Газа спровоцировали острый кризис внутри правительственной коалиции. Министр Бецалель Смотрич и Орит Струк в совместном письме требуют от Бенямина Нетаньяху, цитирую, «немедленно созвать кабинет безопасности, чтобы отменить решение о вводе международных сил стабилизации в сектор Газа». Напомню, что на прошлой неделе правительство согласовало размещение 200 военнослужащих в районе Рафиаха для контроля пилотной гуманитарной зоны. Шаг, который называли необходимым условием перед встречей премьер-министра Бенямина Нетаньяху с Дональдом Трампом. Однако Смотрич и Орит Струк утверждает, что голосование опиралось на недостоверные данные. По их заявлению, утвержденная дорожная карта Мирного Совета напрямую угрожает безопасности страны и противоречит главным целям войны – демилитаризации анклава и полному разоружению радикальных группировок. Новые подробности масштабной морской операции на Ближнем Востоке обнародовало Центральное командование Вооруженных сил США. Для обеспечения жесткого контроля акватории и морской блокады иранской стороны военные задействовали группировку авиации, включая самолеты-разведчики «Посейдон», регулярно дозаправляемые в воздухе заправщиками KC-135. По официальным данным, силы ВВС США принудительно изменили курс 24 коммерческих судов, попытавшихся нарушить режим ограничений. В двух случаях военным пришлось нейтрализовать двигательные установки судов-нарушителей, а еще на два морских объекта высадились военные ВВС. В американском командовании подчеркивают, что непрерывное патрулирование гарантирует, цитирую, полный контроль ключевых судоходных путей региона. Конец цитаты. Крупнейшие авиаперевозчики Соединенных Штатов продолжают откладывать возобновление прямого авиасообщения с Израилем, существенно продлевая период вынужденной паузы. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, американский авиагигант American Airlines принял решение не выполнять рейсы в аэропорт Бен-Гуриона и обратно как минимум до 27 марта 2027 года. Проверка системы бронирования на официальном сайте компании подтверждает, что покупка билетов на прямые перелеты возможна только начиная с 28 марта 2027 года. Другие ключевые авиаперевозчики США пока сохраняют более близкие ориентиры, однако также не торопятся возобновлять регулярные маршруты. United Airlines не планирует возвращение ранее 7 сентября текущего года, а Delta Airlines рассчитывает приступить к обслуживанию, начиная с 5 сентября. Уголовными обвинениями завершился бытовой конфликт в Хайфе, переросший в масштабный дебош и нападение на стражей порядка. Прокуратура прибрежного округа предъявила обвинение 39-летней жительнице по имени Диана. По данным следствия, находясь в жилом доме, женщина обесточила квартиры, вымазала двери соседей кошачьими фекалиями, разбила вазоны и угрожала жильцам физической расправой. Когда на место прибыла представительница правоохранительных органов, злоумышленница оказала жесткое сопротивление, нанесла сотруднице повреждения кулаком, искусала ее и разбила телефон. Пострадавшей потребовалась помощь в больнице Рамбам. Буйные же соседки инкриминируют сразу несколько статей, включая нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах, умышленную порчу имущества и угрозы лишением жизни. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле древние библейские имена звучат совершенно современно. На детской площадке можно услышать, как родители подзывают Авраама, Яэль, Ноама или Давида, и это воспринимается совершенно естественно. Но так было далеко не всегда. На протяжении столетий евреи жили в разных странах и говорили на разных языках. Поэтому у многих было сразу два имени – еврейское для религиозной жизни и местное для повседневного общения. Все начало меняться в конце XIX века вместе с сионистским движением и возрождением иврита. Для первых сионистов возвращение древних имен было не просто красивой традицией. Это стало частью создания новой еврейской культуры в Эрец-Исраэль. В стране снова начали появляться дети с именами из Танаха – Давид, Йонатан, Михаль, Яэль, Авигаэль. Многие репатрианты меняли и фамилии, переходя на иврит. Так Давид Грин стал Давидом Бен-Гурионом, а Муше Шерток – Моше Шаретом. Одновременно появились и новые имена на иврите, связанные

0: связанные с природой, светом, свободой и самой израильской реальностью. Поэтому израильские имена сегодня звучат так необычно. В них одновременно слышны древние тексты, история репатриации и современный иврит. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

центрального командования ЦАЛЯ. На встрече с руководителями муниципальных советов Иудеи и Самарии министр подчеркнул, что генерал Ави Блуд отлично исполняет свои обязанности и никакого его увольнения не планируется. Кац заверил, что армия действует в полном соответствии с политикой правительства, а между ним и генералом нет никаких разногласий. Это заявление Каца последовало за эфиром на 14-м телеканале, где Исраэль Кац раскритиковал Блута и анонсировал его замену, чем вызвал резкую реакцию премьер-министра Бенямина Нетаньяху, назвавшего такое поведение непристойным. В свою очередь, главы местных властей выразили высокую признательность командующему за достижения в сфере безопасности, а также развития поселений, отвергнув кампанию против военного руководства. Напомню, что комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне официально одобрила правительственный запрос на продление действия режима чрезвычайной военной мобилизации. Соответствующее решение было принято большинством голосов. 4 члена комиссии поддержали инициативу, тогда как 2 высказались против. Согласно утвержденному документу, особые полномочия армейского руководства продлеваются до 30 сентября. Данное разрешение предоставляет армии обороны Израиля юридическое право при необходимости оперативно призывать на службу до 240 тысяч резервистов. Подобная процедура систематического продления чрезвычайного мобилизационного мандата стала стандартной практикой Кнессета с самого начала боевых действий в секторе Газа, что позволяет военному командованию гибко планировать ротацию сил и поддерживать высокий уровень боеспособности войск. Правоохранительные органы завершили масштабное расследование дела о похищении боеприпасов и торговле запрещенными веществами в воинских частях на севере страны. Все началось с июньской кражи винтовки с армейской базы ЦАЛЯ, которой оказался причастен 30-летний резервист из Твери. Впоследствии переданные боеприпасы преступникам вывели следствие на 30-летнего жителя Севера, а совместная проверка с военной полицией обнаружила действующую на базах ЦАЛЯ сеть сбыта запрещенки. Позже же фигурантом дела стал и брат резервиста. Гражданская и военная прокуратура предъявили обвинение ключевым участникам, а полиция готовит обвинительные акты, сообщают правоохранители. Израильским гражданам, которые планируют голосовать по месту фактического проживания на парламентских выборах, необходимо поторопиться с переоформлением документов. Министерство внутренних дел Израиля установило крайний срок для изменения адреса в реестре избирателей. Это 3 сентября. Все изменения, утвержденные Управлением народонаселения и миграции до этой даты, позволят гражданам проголосовать на ближайшем к новому дому участке во время выборов в Кнессет 26-го созыва, запланированных на 27 октября. Кроме того, подать заявление на исправление личных данных в списках можно лишь до 4 августа, а окончательное распределение по избирательным участкам ведомство опубликует 7 сентября. Проверить же свое наличие в реестре и уточнить справочную информацию граждане могут через специальный колл-центр посредством сообщений в мессенджерах или же на официальном онлайн-портале МВД. Таким образом, если вы гражданин Израиля, но не резидент Израиля, вы не сможете проголосовать. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Дувдеван – одно из самых известных спецподразделений ЦААЛя. Официально оно было создано в 1986 году в период Первой интифады. Главная специализация подразделения – операции под прикрытием в палестинской среде. Бойцы Дувдевана работают в гражданской одежде, владеют арабским языком и действуют в условиях, где особенно важны маскировка и скорость. Само название «Дувдеван» переводится с иврита как «черешня». Подразделение входит в состав бригады команды ЦААЛя и считается одной из самых закрытых и подготовленных частей армии. За годы существования «Дувдеван» участвовал в большом количестве операций по задержанию разыскиваемых боевиков и предотвращению терактов. При этом вокруг подразделения всегда существовал особый ореол, во многом из-за необычного характера его работы. В Израиле о «Дувдеван» знают далеко за пределами армии, а подразделения снимали документальные фильмы и сериалы, а бывшие бойцы нередко становились заметными фигурами в политике, бизнесе и медиа. Но, несмотря на известность, значительная часть информации о работе подразделения до сих пор остается закрытой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац пытается урегулировать публичный конфликт вокруг руководства

центрального командования ЦАЛЯ. На встрече с руководителями муниципальных советов Иудеи Самарии министр подчеркнул, что генерал Ави Блуд отлично исполняет свои обязанности и никакого его увольнения

Назвавшего такое поведение непристойным. В свою очередь, главы местных властей выразили высокую признательность командующему за достижения в сфере безопасности, а также развития поселений, отвергнув кампанию против военного руководства. Напомню, что комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне официально одобрила правительственный запрос на продление действия режима чрезвычайной военной мобилизации. Соответствующее решение было принято большинством голосов. 4 члена комиссии поддержали инициативу, тогда как 2 высказались против. Согласно утвержденному документу, особые полномочия армейского руководства продлеваются до 30 сентября. Данное разрешение предоставляет армии обороны Израиля юридическое право при необходимости оперативно призывать на службу до 240 тысяч резервистов. Подобная процедура систематического продления чрезвычайного мобилизационного мандата стала стандартной практикой Кнессета с самого начала боевых действий в секторе Газа, что позволяет военному командованию гибко планировать ротацию сил и поддерживать высокий уровень боеспособности войск. Правоохранительные органы завершили масштабное расследование дела о похищении боеприпасов и торговле запрещенными веществами в воинских частях на севере страны. Все началось с июньской кражи винтовки с армейской базы ЦАЛЯ, которой оказался причастен 30-летний резервист из Твери. Впоследствии переданные боеприпасы преступникам вывели следствие на 30-летнего жителя Севера, а совместная проверка с военной полицией обнаружила действующую на базах ЦАЛЯ сеть сбыта запрещенки. Позже же фигурантом дела стал и брат резервиста. Гражданская и военная прокуратура предъявили обвинение ключевым участникам, а полиция готовит обвинительные акты, сообщают правоохранители. Израильским гражданам, которые планируют голосовать по месту фактического проживания на парламентских выборах, необходимо поторопиться с переоформлением документов. Министерство внутренних дел Израиля установило крайний срок для изменения адреса в реестре избирателей. Это 3 сентября. Все изменения, утвержденные Управлением народонаселения и миграции до этой даты, позволят гражданам проголосовать на ближайшем к новому дому участке во время выборов в Кнессет 26-го созыва, запланированных на 27 октября. Кроме того, подать заявление на исправление личных данных в списках можно лишь до 4 августа, а окончательное распределение по избирательным участкам ведомство опубликует 7 сентября. Проверить же свое наличие в реестре и уточнить справочную информацию граждане могут через специальный колл-центр посредством сообщений в мессенджерах или же на официальном онлайн-портале МВД. Таким образом, если вы гражданин Израиля, но не резидент Израиля, вы не сможете проголосовать. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 4 августа. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В Израиле главу Центрального банка называют словом «нагид». Сегодня этот пост занимает профессор Амир Ярон. Для большинства

большинства людей Банк Израиля – структура почти незаметная. Но именно его решения напрямую влияют на ипотеку, кредиты, курс шекеля и стоимость жизни. Главная задача Банка Израиля – поддерживать стабильность экономики и сдерживать инфляцию. Именно здесь принимают решения об учетной процентной ставке. Когда ставка растет, кредиты и ипотека становятся дороже. Когда снижается, деньги в экономике становятся доступнее. В последние годы израильтяне особенно внимательно следят за решениями Банка Израиля. После резкого роста инфляции и серии повышений ставки многие семьи впервые почувствовали, насколько сильно решения Центрального банка влияют на ежемесячные выплаты по ипотеке. Кроме того, Банк Израиля контролирует банковскую систему, следит за финансовой стабильностью и управляет валютными резервами страны. При этом сам пост Нагида в Израиле всегда остается не только экономическим, но и общественным. Любое заявление главы Центробанка мгновенно обсуждают политики, бизнес, СМИ и владельцы ипотек. И хотя у Центрального банка нет партийной принадлежности, его решения часто становятся частью больших политических и общественных споров о стоимости жизни в Израиле. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Болотова. Порт Ашдода – один из двух крупнейших морских портов Израиля на Средиземном море. Он был открыт в 1965 году как стратегический инфраструктурный проект молодого государства. Его задача состояла в том, чтобы разгрузить северные мощности и создать современный глубоководный порт, способный обслуживать растущую экономику. Сегодня через Ашдод проходит значительная часть морских грузов страны. По оценкам, около 40-50% контейнерного импорта и экспорта. Ежегодный грузооборот измеряется десятками миллионов тонн. Через порт поступают продовольствие, автомобили, сырье для промышленности, техника и товары широкого потребления. Географически Ашдод расположен ближе к центру страны и к южным промышленным зонам, что делает его важным логистическим узлом, связанным с железнодорожной и автомобильной сетью. В 2021 году рядом начал работу новый частный контейнерный терминал, созданный в рамках государственной реформы портовой отрасли. Цель реформы – усилить конкуренцию, сократить время разгрузки судов и снизить издержки для импортеров и экспортеров. Для Израиля морские порты – это стратегические ворота. Страна практически полностью зависит от морских перевозок. Большая часть внешней торговли осуществляется по морю. В условиях региональной нестабильности и ограниченных сухопутных маршрутов устойчивость портовой инфраструктуры становится вопросом национальной безопасности. Порт Ашдода – это не только промышленный объект. Это один из ключевых элементов экономической устойчивости государства и его связи с глобальным рынком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Один из крупнейших и самых известных природных заповедников Израиля находится в Верхней Галилее. Это заповедник горы Мирон, Шмурат Ар-Мирон. Заповедник был создан в 1965 году. Его площадь составляет около 84 дунамов. И это крупнейший природный заповедник на севере страны. Гора Мирон – самая высокая точка Галилеи. Ее высота составляет 1208 метров над уровнем моря. Благодаря сравнительно прохладному и влажному климату здесь сохранились густые средиземноморские леса, дубовые рощи и редкие виды растений. Весной район Мирона становится одним из самых популярных мест для прогулок и пеших маршрутов. Сюда приезжают ради цветения горного воздуха и панорамных видов на Галилею. Но у этого места есть и особое религиозное значение. На склоне горы находится могила раби Шимона бар-Йохая, одно из самых известных мест паломничества в Израиле. Каждый год в праздник Лаг-Баомер сюда съезжаются десятки тысяч верующих со всей страны. При этом Мирон остается не только местом паломничества, но и важной природоохранной территорией, где действуют строгие ограничения на строительство и вмешательство в окружающую среду. Для многих израильтян Галилея начинается именно здесь, среди лесов, горных троп и прохладного воздуха Мирона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня Эйлат – это главный курорт Израиля на Красном море. Но еще в первой половине 20 века здесь находился лишь небольшой полицейский пост Ум-Раш-Раш посреди пустыни. Современная история города началась в марте 1949-го во время операции «Увда» в конце войны за независимость. Именно тогда израильские силы заняли район Ум-Раш-Раш, а знаменитый чернильный флаг, нарисованный от руки на белой ткани, стал одним из символов той войны. Для молодого государства выход к Красному морю имел стратегическое значение. Через Эйлат Израиль получил морской путь в сторону Азии и Восточной Африки. В первые годы Эйлат развивался прежде всего как портовый и пограничный город. Позже здесь начали активно строить гостиницы и туристическую инфраструктуру. Настоящий туристический бум пришелся на 70-80-е годы. Теплое море, сухой климат и коралловые рифы сделали Эйлат главным израильским направлением зимнего отдыха. Сегодня в городе живет около 60 тысяч человек. Экономика Эйлата по-прежнему во многом зависит от туризма, гостиничного бизнеса и внутреннего отдыха израильтян. При этом Эйлат регулярно оказывается и в центре региональных событий. Из-за близости к Иордании, Египту и морским маршрутам Красного моря вопросы безопасности здесь всегда остаются особенно чувствительными. Но в израильском восприятии Эйлат давно стал чем-то большим, чем просто курорт. Это город, который для многих связан с отпуском, свободой, дорогой через пустыню и первым видом на Красное море после долгого пути на юг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Береговая линия Израиля сравнительно небольшая, около 190 километров вдоль Средиземного моря. Но даже на этом участке у страны сложилась своя морская история с портами, рыбаками и маяками. Один из самых известных маяков находится в Яфо. Он был построен в XIX веке во времена Османской империи, когда порт Яфо оставался главными морскими воротами Иерусалима и всей центральной части страны. Позже маяки появились в Хайфе, Акко, Ашдоде и других прибрежных районах. Их главной задачей была навигация – помочь кораблям безопасно войти в порт, особенно зимой, во время штормов и плохой видимости. С развитием спутниковой навигации и электронных карт роль маяков постепенно уменьшилась. Сегодня большинство судов ориентируются уже с помощью современных технологий. Тем не менее, часть израильских маяков продолжает работать. Другие стали историческими объектами и частью городского ландшафта. При этом сами маяки в Израиле всегда были связаны не только с морем, но и с историей репатриации. Именно через порты Хайфы и Яфо в страну прибывали тысячи новых репатриантов еще до создания государства и в первые годы после его основания. Поэтому для многих старые маяки на израильском побережье – это не просто навигационные сооружения, а часть памяти о стране, в которую когда-то приплывали с надеждой начать новую жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.